0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: aufzuzieht.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: ушоля, и вся бога с какой выбрал. У невестки на зиму, эй, люди, эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда, вора, поймай!

0: хозяйку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, гадкая! Это самое! Одно сладкое!
0: Сам ли будешь пить, хозяин? Или кому-то? Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясом.
1: Сына даже офицеру.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если он?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаюсь.
0: Смотри, как ты...

wiedzieć. Zabcie ma, nie trzeba pić, bo tam już tej tenich nie. To nie da po mnie takoja, a u drugowa бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полынич, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея, мужа я себе?

Ребята, час стоит, около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, шрифты!

0: Девица подлая, а меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Подлая, девица припомнить!
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Просили, побрезговали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько, вина небось много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, ищите, ищите, а Сережа, Сережа!
0: Пусти!